0: не всяка. Не знаю, да уж, мир смешнее. Да, сила, что все не всяка.
1: Да, сила, что все не всяка.